0: негодяи! Наши шпалины много надо, а не хат кормить
1: кончить,
0: на угли баню поставить, птица не слышу порвать!